сколько всего, как это все быстро пролетело. И просто вот реально в 20 тетрадях, пролистав, можно абсолютно вспомнить почти каждый день. И настолько давно это уже было, вот если сейчас задумываешься. И в тот момент дико сложно. А сейчас уже все, универа нет, у меня работа, семья, дети.